3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире «Бритва Радио» с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 13. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Наставник брянского «Динамо» Андрей Кончельскис рассказал, что помогло нашим парням победить «Аланию». Напомню, в рамках первенства второй лиги А в группе «Серебро» брянские футболисты в Грозном одолели хозяев со счетом 2-1. По словам наставника «Динамовцев», на игре на первом тайме сказался перелет. Пока освоились, почувствовали поле, в перерыве расставили приоритеты и скорректировали игру, потому что проигрывали со счетом 0-1, что и позволило во втором тайме отыграть уже под своим контролем. А использованные перестановки по ходу матча преобразились в другую игру, что и принесло заслуженную победу. Ну, разумеется, на характере. Напомню, сине-белых поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Глава региона выразил уверенность, что новые победы обязательно будут, поскольку мы верим в команду. Добавлю, следующую встречу «Динамо» проведет 30 мая дома. Брянцы сыграют с одноклубниками из Владивостока. Виктория Климушкина из Брянской области стала призером чемпионата мира по рукопашному бою, прошедшему в Киргизии. Спортсменка спортшколы «Торпедо» в составе сборной России стала бронзовым призером турнира. Третье место брянская спортсменка заняла в дисциплине «Демонстрация техники». Таким образом, Виктория Климушкина показала высокий уровень подготовки и достойно представила нашу страну и Брянский регион на международной арене. Брянцы завоевали целую россыпь медалей первенства Центрального федерального округа по пляжному самбо. В состязаниях в Мытищах приняли участие более сотни спортсменов из 14 российских регионов. В копилке брянцев одно золото, два серебра и две бронзы. Первое место занял Виктор Осипенко. Серебряные награды у Анастасии Балобиной и Анастасии Цыганковой. Бронзу завоевали Сергей Трусов и Ольга Брегиня. Пятое место занял Даниил Юркевич. Добавлю, Ольга Брегиня выполнила норматив мастера спорта России. Победители и призеры чемпионата получили право выступать на чемпионате России по пляжному самбо, который состоится в июне в Анапе. Брянские спортсмены продолжат борьбу за награды уже на всероссийском уровне. Борцы из Брянска успешно выступили на открытом первенстве по восточному боевому единоборству, которое прошло в Мценске. Турнир посвятили 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из Орла и Мценска, Брянска и других российских регионов. Брянскую область представляли воспитанники спортшколы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике и спортсмены секции восточного боевого единоборства. Победителями в своих категориях стали Кристина Белышева, Дмитрий Панковский и Кирилл Висюнин. Кроме того, несколько медалей брянцы завоевали дисциплинах сетоканката, сетоканкумите и кабудо. Стали Кирилл Лисюнин и Марина Турецкая. Брянские дзюдоисты привезли медали из Смоленска с региональных соревнований по дзюдо. Состязания были посвящены Дню Победы. В них принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 11 до 15 лет. Брянскую область на турнире представили воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Сталь». Даниил Бруев, Ксения Серегина и Дарья Матюшина, а также Андрей Бобров, Карина Матикубова, Арина Алешина и Арина Фролова завоевали золотые медали. Также были разыграны серебряные и бронзовые комплекты наград. Первый всероссийский съезд учителей физической культуры состоялся в Тульской области. В масштабном мероприятии приняла участие брянская делегация. На одной площадке собрались 700 педагогов из 86 российских регионов. Делегацию Брянщины с честью представила учитель физической культуры лицея номер 1 Брянского района Ирина Горбачева. Участники съезда обсудили целый ряд ключевых направлений развития школьного спорта. На площадке обсуждались не только теория, но и активно практиковались такие дисциплины, как ГТО, дуатлон, гандбол, тег-регби, городок, хоккей на траве, бадминтон, баскетбол и многое другое. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 13. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

страсть. Это рок. В Брянске 5 часов.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода утром до плюс 13. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по 3 продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улица Горького, Окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская, Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. В Брянской области ведется масштабная работа по сохранению культурного наследия в рамках долгосрочной государственной программы, анонсированной Владимиром Путиным. Так, фонд Брянской областной научной библиотеки имени Федора Тютчева составляет сейчас более

подчеркнул, важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, необходимы новые форматы работы и новые мероприятия, в том числе и в медийной сфере, и Брянская областная библиотека активно развивается в данных направлениях. Россия начинает последовательно наносить системные удары по военно-промышленным предприятиям в Киеве, включая те, где проектируют, создают и программируют, а также готовят к применению беспилотники, используемые киевским режимом при содействии специалистов из стран НАТО. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, устроенная украинскими боевиками в ночь на 22 мая атака по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики в очередной раз указывает на нацистскую и террористическую суть киевского режима, который умышленно наносит удары по мирным жителям и не щадит даже детей. Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие вооруженные силы Украины орудиями преступления против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права, говорится в заявлении, размещенном на сайте Российского министерства иностранных дел. Порядка 5,5 миллиардов рублей инвестиций будет вложено в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в России в ближайшие 3 года. Согласно плану развития, будет охвачено около 6 тысяч населенных пунктов и более 1,5 миллиона жителей. Совокупно за этот период будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест. Напомню, в исполнении поручения президента России установлен единый перечень опорных населенных пунктов. На их основе сейчас формируется более 1,5 тысяч сельских агломераций. Основной задачей государства является формирование в опорниках современной качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг, в их числе обеспеченности жильем, транспортной сетью, общественным транспортом и хорошим интернетом. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

намечав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части, мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: гранью последнего сна.
1: Жертвой упал рокового проклятия.
2: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
3: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
4: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же. Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. Напомню, подписан и реализуется план мероприятий до 2029 года между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной,

В ведомстве сообщили, документ позволяет будущим мамам бесплатно получать медицинскую помощь во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. При этом женщина может самостоятельно выбрать медицинское учреждение. Для получения сертификата необходимы паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После оформления информации о документе появляется в личном кабинете на портале госуслуг. Добавлю, ранее Государственная Дума поддержала законодательные инициативы, разработанные депутатами Брянского регионального парламента в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. По инициативе брянских парламентариев для молодых людей в возрасте до 18 лет будет производиться резервирование рабочих мест. Окончательное урегулирование ситуации на Украине будет результатом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств. Как ранее подчеркивали в Министерстве иностранных дел, у России есть принципиальная позиция. Москва ее добьется либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Как многократно заявлял президент Владимир Путин, российская страна стремится к системному, долгосрочному, мирному урегулированию. При этом полностью исключаются краткосрочные эффекты, неприемлемый режим прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Накануне было объявлено, вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, а также предоставление разведданных и цели наведения. Участников специальной военной операции и их жен освободили от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, данная мера поддержки предусмотрена для тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 мая нынешнего года, если в их отношении вступило в силу решение суда о взыскании долга, а также выдан или предъявлен к исполнению соответствующий документ. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в российских регионах. Опубликованный документ направлен на обеспечение единообразного подхода в субъектах Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Начать с нуля, конечно, стресс. Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещать

0: Реклама.
1: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадок. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до +16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
4: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55-75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРНИ 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
6: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
10: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
14: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по 3 продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улица Горького, Окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская, Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. В Брянской области ведется масштабная работа по сохранению культурного наследия в рамках долгосрочной государственной программы, анонсированной Владимиром Путиным. Так, фонд Брянской областной научной библиотеки имени Федора Тютчева составляет сейчас более 2,5 миллионов экземпляров различных книг. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, ежедневно ее посещают более 700 человек. Ежегодно читателям выдается более 1 миллиона экземпляров изданий. Библиотека приобретает 12 тысяч книг и выписывает 350 наименований журналов и газет. По словам руководителя области, здание библиотеки историческое является объектом культурного наследия, требующим соответствующего ухода. Как сообщил глава региона, в этом году из областного бюджета выделено порядка 63 миллионов рублей, будет полностью заменена кровля, обновлен фасад и сделано благоустройство прилегающей территории. Следующим этапом станет ремонт помещений внутри библиотеки. Егор Ковальчук подчеркнул, важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, необходимы новые форматы работы и новые мероприятия, в том числе и в медийной сфере, и Брянская областная библиотека.

0: умышленно наносит удары по мирным жителям и не щадит даже детей. Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие вооруженные силы Украины орудиями преступления против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права, говорится в заявлении, размещенном на сайте Российского министерства иностранных дел. Порядка 5,5 миллиардов рублей инвестиций будет вложено в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в России в ближайшие 3 года. Согласно плану развития, будет охвачено около 6 тысяч населенных пунктов и более 1,5 миллиона жителей. Совокупно за этот период будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест. Напомню, в исполнении поручения президента России установлен единый перечень опорных населенных пунктов. На их основе сейчас формируется более 1,5 тысяч сельских агломераций. Основной задачей государства является формирование в опорниках современной качественной инфраструктуры для оказания людям всех необходимых услуг, в их числе обеспеченности жильем, транспортной сетью, общественным транспортом и хорошим интернетом. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
6: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 и по осадок. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до +16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах.

0: инструментами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: 28 мая, 17.00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. Напомню, подписан и реализуется план мероприятий до 2029 года между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Егор Ковальчук акцентировал на заинтересованности развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, а также увеличении высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Российской Федерации, продолжается поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, обмену компетенциями по различным позициям. В Брянской области выполняется комплексная задача по поддержке материнства и детства. Так, более 4000 жительниц Брянщины получили помощь по родовым сертификатам. На эти цели региональным отделением социального фонда направлено свыше 18 миллионов рублей. В ведомстве сообщили, документ позволяет будущим мамам бесплатно получать медицинскую помощь во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. При этом женщина может самостоятельно выбрать медицинское учреждение. Для получения сертификата необходимы паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. После оформления информация о документе появляется в личном кабинете на портале госуслуг. Добавлю, ранее Государственная Дума поддержала законодательные инициативы, разработанные депутатами Брянского регионального парламента в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. По инициативе брянских парламентариев для молодых людей в возрасте до 18 лет будет производиться резервирование рабочих мест. Окончательное урегулирование ситуации на Украине будет результатом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств. Как ранее подчеркивали в Министерстве иностранных дел, у России есть принципиальная позиция. Москва ее добьется либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Как многократно заявлял президент Владимир Путин, российская страна стремится к системному, долгосрочному, мирному урегулированию. При этом полностью исключаются краткосрочные эффекты, неприемлемый режим прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Накануне было объявлено, вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные

операций и членов их семей в российских регионах. Опубликованный документ направлен на обеспечение единообразного подхода в субъектах Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

источниках вода, а вода течет с крыш, и я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Ты турист и меломан.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до +16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: немножко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
4: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
6: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
7: 12+.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: 28 мая. 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
11: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
12: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
13: Возьми.

о тех прекрасных днях, когда мы были вместе, когда мы были рядом.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Наставник брянского «Динамо» Андрей Кончельскис рассказал, что помогло нашим парням победить «Аланию». Напомню, в рамках первенства второй лиги А в группе «Серебро» брянские футболисты в Грозном одолели хозяев со счетом 2-1. По словам наставника «Динамовцев», на игре на первом тайме сказался перелет. Пока освоились, почувствовали поле, в перерыве расставили приоритеты и скорректировали игру, потому что проигрывали со счетом 0-1, что и позволило во втором тайме отыграть уже под своим контролем. А использованные перестановки по ходу матча преобразились в другую игру, что и принесло заслуженную победу. Ну, разумеется, на характере. Напомню, «Сине-белых» поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Глава региона выразил уверенность, что новые победы обязательно будут, поскольку мы верим в команду. Добавлю, следующую встречу «Динамо» проведет 30 мая дома. Брянцы сыграют с одноклубниками из Владивостока. Виктория Климушкина из Брянской области стала призером чемпионата мира по рукопашному бою, прошедшему в Киргизии. Спортсменка спортшколы «Торпедо» в составе сборной России стала бронзовым призером турнира. Третье место брянская спортсменка заняла в дисциплине «Демонстрация техники». Таким образом, Виктория Климушкина показала высокий уровень подготовки и достойно представила нашу страну и Брянский регион на международной арене. Брянцы завоевали целую россыпь медалей первенства Центрального федерального округа по пляжному самбо. В состязаниях в Мытищах приняли участие более сотни спортсменов из 14 российских регионов. В копилке брянцев одно золото, два серебра и две бронзы. Первое место занял Виктор Осипенко. Серебряные награды у Анастасии Балобиной и Анастасии Цыганковой. Бронзу завоевали Сергей Трусов и Ольга Брегиня. Пятое место занял Даниил Юркевич. Добавлю, Ольга Брегиня выполнила норматив мастера спорта России. Победители и призеры чемпионата получили право выступать на чемпионате России по пляжному самбо, который состоится в июне в Анапе. Брянские спортсмены продолжат борьбу за награды уже на всероссийском уровне. Борцы из Брянска успешно выступили на открытом первенстве по восточному боевому единоборству, которое прошло в Мценске. Турнир посвятили 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из Орла, Мценска, Брянска и других российских регионов. Брянскую область представляли воспитанники спортшколы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике и спортсмены секции восточного боевого единоборства. Победителями в своих категориях стали Кристина Белышева, Дмитрий Панковский и Кирилл Лисюнин. Кроме того, несколько медалей брянцы завоевали в дисциплинах сетокан-ката и сетокан-кумите и кабудо. Стали Кирилл Лисюнин и Марина Турецкая. Брянские дзюдоисты привезли медали из Смоленска с региональных соревнований по дзюдо. Состязания были посвящены Дню Победы. В них принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 11 до 15 лет. Брянскую область на турнире представили воспитанники спортшколы Олимпийского резерва «Сталь». Даниил Бруев, Ксения Серегина и Дарья Матюшина, а также Андрей Бобров, Карина Матикубова, Арина Алешина и Арина Фролова завоевали золотые медали. Также были разыграны

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Расскажите, сколько лет Брянску? Он старый или молодой город?
3: Многие, учившиеся в средней школе в конце 90-х годов прошлого века, перепрыгивали целый класс обучения и шли, например, из 4-го сразу в 6-й. Подобная история, но гораздо более глобальная, произошла с городом Брянском. В 1984 году Брянск отметил свой 838-й день рождения, а на следующий год сразу тысячелетие. Дело в том, что первое упоминание в письменных источниках нашего города приходится на 1146 год, но произведенные в 1984 году на древнем городище раскопки отодвинули дату основания Брянска на 985 год. Таким образом, в 1985 году прошлого века Брянск отметил сразу тысячелетие со дня основания.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: «3.2 радио».

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха до плюс 16. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404 333, код города 48 32.

0: Иронии 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Беларуси прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, а также сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Беларуси. В этом году принимающая страна Брянская область. Нынешний фестиваль приурочен году единства народов России, девиз «Сквозь века вместе». Целью фестиваля является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок, интерактивных экспозиций, а также спортивных соревнований между командами, выставка промышленных достижений регионов участников и намечена большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской Народной Республики и Смоленской области. В Брянской области продолжается масштабная работа по модернизации транспортной отрасли. Так, 20 новых автобусов большой вместимости будут приобретены нынешним летом. На эти цели в областном бюджете предусмотрено около 300 миллионов рублей. Выполнение всех мероприятий позволит улучшить пассажирское сообщение микрорайона Новостройка, где в настоящее время ощущается нехватка транспортного сообщения. Новые автобусы усилят маршрут номер 37 в преддверии нового учебного года. Как ранее сообщалось, в Брянской области разработана региональная программа по обновлению общественного транспорта, что позволит увеличить долю транспортной доступности до 85%. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни» в нынешнем году брянским пассажирским предприятиям будут поставлены 104 автобуса. 374 выезда на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога, отработано сотрудниками неведомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 8 раз. За административные правонарушения задержаны 36 человек. По подозрению в совершении преступления трое граждан. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 214 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 26 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 19 единиц оружия свыше 220 патронов. Добровольно сдано гражданами 5 единиц оружия 56 патронов. Для нужд специальной военной операции в государственной военизированной организации передано 12 единиц оружия. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Предварительными критериями оценки стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Напомню, оценки за поведение выставлялись в учебных заведениях еще Российской империи, но после революции они, да и другие бальные оценки, оценки были упразднены. В 1943 году оценки за поведение вновь вернулись, а в 1989 году отметки за поведение и прилежание были вновь упразднены. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сейчас в Брянске около 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 738 миллиметров.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
2: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
12: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
13: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государству закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Три-два радио. Три-два радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Для нас значимо признание наших достижений, наших свершений, наших каких-то поступков. Но мы часто недооцениваем важность внутреннего ощущения от этих достижений, наших эмоций. Потому что, по большому счету, только ощущения нельзя у вас отобрать. Ведь когда вы чего-то достигли, вы что-то испытали. Гордость, удовольствие, чувство нужности, чувство того, что от вас что-то зависит. И вот это чувство нужно в себе сохранить. Именно оно дает вам ощущение внутренней наполненности. Оно дает вам возможность на себя опереться. Потому что только вот это чувство у вас нельзя отобрать. У вас можно отобрать бизнес. Бизнес может разрушиться. Вас можно уволить с работы. С вас даже могут снять украшение или нательный крест в подворотне. И только ваши достижения, точнее, ваше внутреннее ощущение от этих достижений у вас нельзя отобрать. Оно всегда с вами. Это то, что мы должны в себе копить, собирать, вспоминать и на что мы должны опираться тогда, когда нам не хватает каких-то сил для свершения, сил для нового поступка. Только внутренние ощущения этих достижений позволяют нам двигаться дальше. Поэтому копить эти достижения и помните, что они ваши. Говорите себе: это сделал я. Потому что, еще раз, это у вас нельзя отобрать. Это будет всегда с вами. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. Напомню, подписан и реализуется план мероприятий до 2029 года между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Егор Ковальчук акцентировал на заинтересованности развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, а также увеличении высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Российской Федерации, продолжается поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, обмену компетенциями по различным позициям. В Брянской области ведется масштабная работа по сохранению культурного наследия в рамках долгосрочной государственной программы, анонсированной Владимиром Путиным. Так, фонд Брянской областной научной библиотеки имени Федора Тютчева составляет сейчас более 2,5 миллионов экземпляров различных книг. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, ежедневно ее посещают более 700 человек. Ежегодно читателям выдается более 1 миллиона экземпляров изданий. Библиотека приобретает 12 тысяч книг и выписывает 350 наименований журналов и газет. По словам руководителя области, здание библиотеки «Историческое» является объектом культурного наследия, требующим соответствующего ухода. Как сообщил глава региона, в этом году из областного бюджета выделено порядка 63 миллионов рублей, будет полностью заменена кровля, обновлен фасад и сделано благоустройство прилегающей территории. Следующим этапом станет ремонт помещений внутри библиотеки. Егор Ковальчук подчеркнул, важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, необходимы новые форматы работы и новые мероприятия, в том числе и в медийной сфере, и Брянская областная библиотека активно развивается в данных направлениях. Владимир Путин заявил, Россия остается частью глобальной экономической системы. Президент подчеркнул, в настоящее время, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, а также фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы. По словам Владимира Путина, Россия была и остается открытой для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные и долгосрочные отношения. Президент особо подчеркнул, изоляции Российской Федерации не произошло, и страна продолжает активно участвовать в торговых и инвестиционных процессах. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Москва выстраивает двусторонние отношения на базе позитивных тенденций в своих контактах. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Заявления принимают на госуслугах, социальном фонде и многофункциональных центрах. Если родители в разводе и не проживают вместе, а алименты не оформлены официально через суд или нотариальное соглашение, то доход бывшего супруга при расчете учитываться не будет. Семье могут отказать, если у нее в собственности две и более квартиры, общая площадь превышает 24 квадратных метра на человека, или же два и более дома и площадь более 40 квадратных метров на человека, два и более автомобиля, а также значительные банковские вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 45 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 10, а вот в ночные столбики термометров опустятся еще ниже, будут колебаться около отметки в плюс 7. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи! Встречу в эфире.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Два радио.
1: В эфире Три-два радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

радио твоего города. Три-два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухов и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Красная площадь появилась на карте Брянска в марте 1780 года, когда императрица Екатерина II утвердила план регулярной застройки города, который предусматривал, среди прочего, устройство в Брянске трех площадей – Хлебной, ныне это площадь Партизан, Красной в центре города и Сенной. Последняя располагалась у западного въезда в город, где теперь располагается стадион «Динамо». Сенную и Красную площади соединяла с набережной реки Десны Рождественская улица, теперь это бульвар имени Гагарина. Название «Красная» в ряде славянских языков имеет значение «красивая», «прекрасная». Это центральная площадь города, где традиционно располагались главные административные здания. Например, по мнению краеведов, именно на Красную площадь Брянска выходил одним из фасадов хозяйственный двор брянских князей, туда, где сейчас расположено историческое здание предприятия «Брянск-Спиртпром». В 1874 году было построено здание общественного собрания, теперь это областная библиотека, где разместился зал на 300 зрительских мест, библиотека и бильярдная. К зданию примыкал сад общественного собрания. Теперь это сквер имени Федора Тютчева, в котором был выстроен в 1899 году деревянный летний театр. Рядом с садом общественного собрания располагались управа и пожарная часть. В наши дни это пространство занимает гостиница «Чернигов» и примыкающий к ней двор жилого дома. На Красной площади Брянска проводились праздничные гуляния. Выступали заезжие артисты, играл военный оркестр. Площадь была любимым местом вечерних прогулок горожан.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
3: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире Три-два радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

никак не согреться.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по 3 продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улица Горького, Окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская, Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Беларуси прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, а также сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая страна Брянская область. Нынешний фестиваль приурочен году единства народов России, девиз «Сквозь века вместе». Целью фестиваля является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок, интерактивных экспозиций, а также спортивных соревнований между командами, выставка промышленных достижений регионов участников и намечена большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской Народной Республики и Смоленской области. Окончательное урегулирование ситуации на Украине будет результатом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств. Как ранее подчеркивали в Министерстве иностранных дел, у России есть принципиальная позиция. Москва ее добьется либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Как многократно заявлял президент Владимир Путин, российская сторона стремится к системному, долгосрочному, мирному урегулированию. При этом полностью исключаются краткосрочные эффекты, неприемлемый режим прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Накануне было объявлено, вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, а также предоставление разведданных и цели наведения. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей. Ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Она направлена в первую очередь на приоритетные отрасли. Среди важных направлений – обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, Кабинет министров помогает малому бизнесу решить проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержке с начала нынешнего года малому и среднему предпринимательству было выплачено порядка 60% задолженности во внесудебном порядке. Напомню, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года было заключено порядка 6500 договоров почти на 50 миллиардов рублей. Завтра, по сообщению синоптиков, погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы прогнозируется плюс 17. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер западный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Я часто слышу на консультациях от своих клиентов одну и ту же фразу, которая меня повергала раньше, сейчас уже меньше, в ступор буквально. Фраза эта звучит так: «Я не должен это чувствовать». Что? У нас есть где-то какой-то указ президента, в котором написано, что я должен чувствовать, а что не должен чувствовать? Что это такое? Я не должен это чувствовать. И это происходит тогда, когда человек жалуется на то, что жизнь у него нерадостная, что его ничего не радует. И когда мы начинаем разбирать какие-то простые вещи, которые его радовали раньше, он говорит: ну, раньше мне нравилось, например, рисовать. Или я любил наблюдать за животными. Я любил прогуливаться по лесу, по осенним и так далее. Там много-много разных моментов, которые человеку нравились. А сейчас? Ну, я уже взрослый, я уже вырос, я не должен это чувствовать. Что? Кто это сказал? И этот человек тут же жалуется мне на то, что у него скучная жизнь. В эмоциях, в ощущениях есть только два момента. Я хочу это чувствовать, и я не хочу это чувствовать. И только они должны руководить вашими эмоциями. Поэтому, если вам нравится радоваться от вида животных, сделайте это. Не обязательно орать на весь автобус, например, от того, что вы увидели лошадку. Но внутренне улыбнуться себе, наполнить себя энергией, воспоминаниями, приятными ощущениями – это всегда нужно и необходимо. И это даст вам энергию на целый день. И чем больше таких моментов радостных, эмоциональных, светлых у вас будет в течение дня, тем легче, приятнее и интереснее будет ваш день. Собирайте эти моменты и не стесняйтесь радоваться и получать другие позитивные эмоции, независимо от того, в каком возрасте они пришли к вам в первый раз. Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Радио.
1: В эфире «Три-два радио» с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Малооблачно, ветер северо-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. Напомню, подписан и реализуется план мероприятий до 2029 года между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Егор Ковальчук акцентировал на заинтересованности развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, а также увеличении высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Российской Федерации, продолжается поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, обмену компетенциями по различным позициям. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по 3 продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улица Горького, Окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская и Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. В Брянской области ведется масштабная работа по сохранению культурного наследия в рамках долгосрочной государственной программы, анонсированной Владимиром Путиным. Так, фонд Брянской областной научной библиотеки имени Федора Тютчева составляет сейчас более 2,5 миллионов экземпляров различных книг. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, ежедневно ее посещают более 700 человек. Ежегодно читателям выдается более 1 миллиона экземпляров изданий. Библиотека приобретает 12 тысяч книг и выписывает 350 наименований журналов и газет. По словам руководителя области, здание библиотеки историческое является объектом культурного наследия, требующим соответствующего ухода. Как сообщил глава региона, в этом году из областного бюджета выделено порядка 63 миллионов рублей, будет полностью заменена кровля, обновлен фасад и сделано благоустройство прилегающей территории. Следующим этапом станет ремонт помещений внутри библиотеки. Егор Ковальчук подчеркнул, важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, необходимы новые форматы работы и новые мероприятия, в том числе и в медийной сфере, и Брянская областная библиотека активно развивается в данных направлениях. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Беларуси прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, а также сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая страна Брянская область. Нынешний фестиваль приурочен году единства народов России, девиз «Сквозь века вместе». Целью фестиваля является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, а также спортивных соревнований между командами, выставка промышленных достижений регионов участников и намечена большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской Народной Республики и Смоленской области. Завтра, по сообщению синоптиков, погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы прогнозируется плюс 17. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер западный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: 80-е годы прошлого столетия ознаменовались для Брянска активной подготовкой к празднованию тысячелетия основания города. Приурочили к этой дате и окончание строительства одной из главных архитектурных достопримечательностей центра города – высотного здания гостиницы «Брянск», замыкающего проспект Ленина. Гостиница расположена в уникальной историко-архитектурной зоне Брянска на доминирующей возвышенности. Здание, имеющее в плане форму трилистника, главным фасадом в виде открытой книги обращено к Спасо-Гробовской церкви. Из окон гостиницы открывается панорама на историческую часть города с Петропавловским монастырем. Кстати, по проекту гостиница носила название «Русь». Свое теперешнее название она получила в честь тысячелетия Брянска. Для Брянска это здание в те годы было уникальным. 16-этажная гостиница с середины 80-х до недавнего времени была самым высоким зданием города. Проектирование здания гостиницы началось с середины 70-х годов прошлого столетия Минским проектным институтом «Белгипроторг». Автор проекта – заслуженный архитектор Республики Беларусь Желдаков.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
11: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ну, еще всем вместе нам не хватало. Но Алексей подпевал.
1: Да.
0: Студия 98 на 3.2 радио. Антон Запорожец, Алексей Тарасов. А теперь привет.
1: Добрый вечер.
0: Что, как оно?
1: Так себе. Мы не уходим.
0: Да, мы даже закрыться нормально не смогли. Да. Следуем нашей концепции.
1: У нас не получилось сегодня зафиналить сезон.
0: И, ну, как говорится, определенным людям, всех денег не заработаешь, все свадьбы и последние звонки не снимешь все равно.
1: Утренники, да, еще и последние звонки, да.
0: Да, еще и утренники тоже. Там. Сколько сейчас детей по улицам ходит, но пока
1: Весь курган усыпан просто, в Макдональдс не войти.
0: Мы пробовали,
1: ой, да. Ой, что, у нас нет же его, он же ушел.
0: Слушай, ну...
1: А как называется сейчас-то бургерная?
0: Ну, в Беларуси, например, нормально решили называть. Мак просто. Да, Мак бивай. И все. Там они долго говорили, что не могут котлет нормально приготовить. Там беда, беда. Потом все смогли. И да, там просто сюжет был. Лучше не буду рассказывать.
1: Так, наболевшее, да, что-то?
0: В общем, да, мы сегодня должны были выйти со свежего воздуха. Но воздух сегодня, конечно, свежий, благодаря сильному ветру, и нас бы сдуло, и нашу тонкую душевную организацию. Поэтому решили перенести. И надеюсь, все-таки у нас получится.
1: На следующей неделе, во вторник.
0: Не, конечно, мы так-то можем и до сентября провещать, если каждый вторник будет плохая погода, как бы. Иногда бывают такие нюансы.
1: Да, студию сдувает. Вот. А начали мы с группы «Парк Горького час» зарубежной музыки.
0: В 24-м году, кстати, они записывали свеженькие.
1: Да, в «Крокусе». Кстати, интересно, мы в прошлый эфир Носкова включали в русском часе, а в этот раз Носкова в зарубежный час запихнули.
0: Ну, вот бывают такие истории. Ну,
1: советско-американская же группа.
0: Тут еще
1: советско-американско-российская.
0: По пластинкам у нас дела интересно обстоят, мне кажется. Угу. Сегодня будет...
1: Ну, у нас чат уже...
0: Да, ожил. Вечер не может быть недобрым, когда в эфире студия 98 и бессмены. У нас подводка была готова, мы тут как бы, ну, Антон и Алексей. Так приятно эти коротенькие 2 часа провести с вами, с самым лучшим ведущим и всем радиослушателям. Прекрасного вторничного вечера. Спасибо. Также она тут еще решила нам подсказать, как называется вкусная точка, убрав некоторые буквы. Но, конечно... Не все в эфире иногда стоит. Ай-яй-яй, Кристина. Пусть все получится, но расставаться грустно с нами. Ну, нам самим с собой тоже порой грустно бывает, но хотелось бы еще и немножко отдохнуть. Ну, ладненько, давайте, наверное, уйдем на рекламу, да?
1: А потом у нас интересная пластинка.
2: Да. Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
6: Дача на связи. Посадку разрешаю.
7: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
8: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
9: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк

0: Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
1: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
3: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
6: Как хорошо, что отбивка была не про пульс страсти рок, потому что...
7: Ну... А тоже нормальная отбивка, мощная такая роковая, как пластиночка, которую мы приготовили.
6: Пластинка настолько мощная роковая, что это вот всем, кто предъявлял, что мы женщин обделяем.
7: Давай не будем даже рассказывать, что мы будем включать, и
6: то
7: просто
6: есть...
7: включим пластинку и исчезнем на 20 минуточек.
6: Но эта группа после выпуска этой пластинки и распалась.
7: Через год, наверное.
6: Ну да, да, там, ну как годом раньше, годом позже.
7: Всем приятного прослушивания. Шикарная сегодня пластинка будет играть.
6: Я там такое описание нашел прекрасно.
7: Да, потом прочитаешь после.

0: Однако, да, для вечера регги, где можно найти музыку? В Арабеске?
1: Да.
0: Born to Reggae, рождена, чтобы танцевать регги.
1: Ну, Кристина, например, удивилась.
0: Да, мы сами удивились, что мы сегодня включили.
1: Своему выбору.
0: А какую-то информацию нашел про эту группу и пластинку? Давай.
1: Вот, интересную. Например, некто Антон делится впечатлениями, что у него тоже была такая пластинка. Активно слушал ее во времена Андропова и Черненко после школы с местными. И дальше не родийное слово.
0: Угу.
1: И не газетное.
0: Угу.
1: И в целом такое не очень.
0: Да.
1: Но ничего, не будем, скоро и его легализуют, будет у нас полное это самое. Понимаешь? А так тут мне нравится на одном из моих маркетплейсов писание.
0: Эта пластинка там продается?
1: Да.
0: За большие деньги?
1: Последняя цена была 7875 рублей. Да.
0: Как? Это мы...
1: Виниловая пластинка — это прекрасный способ окунуться в атмосферу прошлого и насладиться звучанием легендарных исполнителей. Перед вами уникальная находка для коллекционера или просто ценителя музыки. Слушай, а глянь там на конвертский тираж.
0: Нету.
1: Нету?
0: Нет тиража.
1: Хотел понять, насколько уникальная вообще.
0: Кроме лейбла GVC и мелодии рядом с ним, все, ничего. 3,50 цена.
1: Настолько наркоманское описание, что это отличный выбор для тех, кто хочет познакомиться с советской музыкой и узнать больше о культуре СССР.
0: Ну, да.
1: Вот тут, конечно, походу, вот школьница, которая оформляла данную карточку товара, есть определенный к ней вопрос.
0: Нет, но Министерство культуры СССР пропустило же эту запись. Этот коллектив.
1: Ну, такое. Ну, что, давай, наверное, прервемся на все подряд.
0: Да.
1: А потом у нас заготовлены еще некоторые кассеты, которые мы со всей любовью сегодня готовили. И впервые за историю нашей программы там не будет никаких качелей. Там хотя бы будет прослеживаться единый стиль. Да, мы сами в шоке, поэтому ждем.
2: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
3: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
4: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
5: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев. А также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. Праздником, любимый город. Твое 3-2 радио.
1: А какие сегодня праздники?
0: Давай-ка открой свой чудесный сайт.
1: Не, ну давай очевидный праздник отметим.
0: Последний звонок.
1: Ты помнишь свой последний звонок? У тебя был последний звонок?
0: Да, я за пультом был. Все стояли на линейке, колокольчики вешали, а я за пультом был.
1: Ну, получается, как встретишь последний звонок, так его и проведешь.
0: Так и жизнь проходит.
1: А дискотека была потом?
0: Нет.
1: А встреча рассвета?
0: Ну, это же на выпускном рассвет встречают.
1: Точняк.
0: После экзаменов выпускной, и там рассвет. А на последнем звонке там колокольчики, шарики еще мы кидали в землю. Ну, это 2001 год, какой там гелий. Просто вот надули, бросили их на асфальт, и все.
1: Зато вот у вас был
0: асфальт. Такой последний звонок.
1: А еще сегодня день российского предпринимательства. Поэтому неважно, большой у вас бизнес, малый у вас бизнес, делаете ли вы шаурму или таксуете, всех вас с праздником, предприниматели.
0: Или свадьбу проводите.
1: Свадьба — это вообще на этом, я считаю, держится вся экономика в целом. И вот круговорот свадебщиков в стране, тут можно еще обсудить, что он довольно-таки... Нам бы как-нибудь позвать в гости ведущего свадеб, только вот, чтобы, ну, каноничного, провинциального, и посмотреть, что будет. С диджеем.
0: Обязательно, они по отдельности не ходят. В чате много сообщений. А подожди, еще давай праздники еще найдем. Какие еще сегодня праздники?
1: Лучше перестать. Что такое День снежного барса на Алтае? Это остается только догадываться. Это животное такое, кстати.
0: Да, они там живут.
1: Да, но на Алтае красиво.
0: Их там не очень много осталось.
1: Если кто не был, сходите, посмотрите.
0: Сходите. Вечером сходим, посмотрим.
1: Причем мы вот когда в сентябре были, там куда бы мы ни сунулись, все говорили, а все, не сезон, все, вот конец и не сезон. Поэтому, видимо, иногда надо просто в сезон.
0: Угу. Да. То есть вы не разглядели Алтай?
1: Не, у нас погода была лучше, чем была в сезон, потому что сезон был дождливый, у нас мы в футболках ходили, и все удивлялись, что вот Брянске повезло.
0: Ваш не сезон оказался гораздо сезоннее
1: сезона. Да, но начнем праздновать.
0: Итак.
1: Именно сегодня.
0: Так.
1: Дорогие гости, в 1964 году родился Ленни Кравиц.
0: Да ладно.
1: Американский рок-музыкант. И участник проектов, и тут проектов, на в каких проектах он только не участвовал.
0: Различных проектов обычно говорят.
1: Да, да, да, да, да, да, да. И если вы думаете, что мы поставим American Woman, то мы не поставим American Woman. Слишком просто, я считаю, как бы. И если не ошибаюсь, мы даже в лайве нашли эту историю. Благо, много клипов различных на кассетах было издано с различными там и женщинами на подпевках, и где он там только не пел. Но мы решили остановиться на этом. Довольно грустная история. Идеально для вечера вторника.

0: кажется, произошел небольшой обман наших радиослушателей. Я обещал грустно, а тут как-то, ну, пока не очень.
1: Не самая грустная композиция, согласен.
0: А все-таки сегодня последний звонок.
1: А, кстати, да, мы вот весь прошлый эфир говорили, что у нас сегодня будет последний эфир в этом сезоне.
0: Да.
1: А он не последний.
0: Не последний.
1: Мы так подумали и решили, раз уж мы сезон начали в конце лета, то и закончим его в начале лета. Логично?
0: Да.
1: Логично.
0: На самом деле, просто то, откуда мы хотели вещать, не совсем сегодня по погоде подходит.
1: Да.
0: Плюс Стас решил последний звонок отметить.
1: Мы хотели, мы поднялись наверх, нас сдуло, и мы снова внизу тут в студии.
0: Да, я звоню: Алексей, ты где? Он говорит: я вот Голубой мост перелетел в районе бульвара Щерца, приземлился.
1: Сейчас, с голубями там.
0: Сейчас на троллейбус сяду и приеду, в общем.
1: Вот поэтому на следующей неделе в студии 98 еще будет во вторник, как обычно, с 7 часов вечера. Трансляция будет. И сегодня есть трансляция в группе ВКонтакте, в группе 3.2 радио в социальной сети ВКонтакте.
0: Там радуются, что вот наконец-то Лени Кравец.
1: Мы стараемся, находим интересную музыку.
0: Ну, хорошо, что он просто родился сегодня.
1: Так, ну и давай следующую дату. Что ты еще нашел? Сегодня, кстати, Антон подбирал музыку.
0: Ты решил снять с себя ответственность?
1: Я только на
0: Сколу.
1: Ну, я на Сколу притащил.
0: Ну да.
1: А и пластинку мы вместе выбирали. Шикарно.
0: Следующая еще будет.
1: Так, кто родился или что-то еще сделал?
0: А сегодня больше никто и не родился.
1: Тогда все, уходим в русский час.
0: И домой. Ну, на самом деле, родились вчера.
1: Так.
0: Например.
1: Кто?
0: Клаус Майне. Кто бы это мог быть?
1: Не Санта?
0: Майне.
1: Майне.
0: Майне.
1: Угу.
0: Вокалист немецкой группы. Много ли мы знаем немецких групп?
1: Да, Рамштайн.
0: Да, да, да, да, да. Кстати, была хорошая розовая пластиночка.
1: Ну, там
0: конечно.
1: Другой вокалист.
0: Там другой вокалист. Отказывается, группа Scorpions, она немецкая.
1: Да.
0: Да.
1: А, и вот. Это стыдно не знать вокалиста. Нам, тем более. Стыдно. Вырежи это из эфира.
0: Обязательно.
1: Все отлично.
0: Именно поэтому мы в записи ни разу не выйдем, потому что в этом вся концепция. У меня с этой песней, если, может, у тебя какая-то там ассоциация про любовь, про какие-то медленные танцы, может у тебя такое быть?
1: Да нет, это вот дискотеки.
0: А я помню, что я вот...
1: Скорпион всегда просили.
0: Ну, неудивительно.
1: Там два трека всего лишь было у них, которые просили.
0: А я вот как-то в относительно зрелом возрасте, лет 5 назад, возвращался с покатушки очередной в Ниве. И вот между тем оттиранием грязи с лобового стекла и крыши по радио заиграла эта песня. Я думаю, странно, как-то до этого я не был знаком с данной композицией. Зацепило прям.
1: И сколько лет назад?
0: Лет 5 назад. Вот тут где-то с Орловщины я возвращался в полях. Там была классная поездка, я как сейчас помню.
1: А у нас сегодня Still Loving You?
0: Именно.
1: Ну, просто вторая, Wind of Change.
0: Ну, я не вел просто олдовые дискотеки.
1: А Wind у нас был уже однажды.
0: Более того, это даже лайв. Вроде как нормально, более-менее.
1: Это наша концепция.
0: Поэтому... откидываемся, чем бы вы сейчас ни занимались.
1: И наслаждаемся.
0: Эти 6 минут 30 секунд должны...
1: То, что мы любим.
0: Да, заодно мы за это время успеем курган где-то вокруг обойти, мне кажется.

0: шикарная композиция.
1: Какая потрясающая подборка музыки в зарубежном часе сегодня. Русский час не должен подкачать, хоть и планка. Ну, с русским у нас...
0: Все там шикарно.
1: С русским, да, там своеобразно тоже будет.
0: У Алексея есть новая пластинка.
1: Которая у него дома.
0: Поэтому она на следующую передачу.
1: Но мы готовим постепенно русский час, чуть ли не в прямом эфире.
0: Да,
1: да блин, не то. Ну, что она заиграла-то? Кто ее просил? Тут по-другому все должно было быть.
0: Так, а ты еще что-то нашел?
1: Не что-то нашел. Я не ожидал, что он...
0: А какая дата еще? Кто снова родился или... Нет? Никого?
1: Ну, кто надо.
0: Какой-то коллектив же что-то сделал.
1: Конечно.
0: Около этой даты.
1: Да, есть. Итак, такая группа наша любимая. Жалко, что не на пластинке. The Cure.
0: Cure, да. Мы прям весной очень полюбили Cure.
1: Выпускает 7-й студийный альбом под названием Kiss Me. Kiss Me. Uh-huh. Kiss Me.
0: No.
1: И он стал первым альбомом, который в топ-40 знаменитого там чарта вошел и платиновый статус получил. И именно оттуда.
0: А песня с этого альбома у нас сегодня?
1: Конечно.
0: Совпадение?
1: Не
0: да
1: думаю.
0: Нет, случайности.
1: Да. Кассету просто надо было...
0: Все готово. Там. Мы просто прямо в прямом эфире перематывали кассету, чтобы включить вам эту шикарную платиновую запись.
1: Да. Ну, тоже в лайве, кстати.
0: Да, и вот та, и запись в лайве, и мы-то готовим все в лайве.
1: Единственное, что моя необразованность не позволяет понять, что такое лайв-бутлег. Есть такое слово.
0: Сейчас там можно целую лекцию про бутлегеров найти.
1: И поставить еще ту самую пластинку мелодийную, которую там на возрожденном заводе. Где этот завод возродили, непонятно.
0: Ну, тот самый вот закрытый, который ты видел.
1: Я, в общем, решил...
0: Итак, ты, кстати, посетил...
1: Апрелевку.
0: Апрелевку.
1: Нашел завод апрелевский. Я решил, что надо выстрадать.
0: А орден Ленина на месте?
1: Там с Лениным тоже есть небольшая история. Его немножко переносили по Апрелевке.
0: К заводу ближе?
1: Наоборот. Наоборот. Там есть такая история. В общем, приехал я, вышел на вокзале, и там стоит торговый центр. Угадай, как называется?
0: Мелодия.
1: Мелодия.
0: Удивительно.
1: Чуть правее Апрель, что уже, конечно, сложнее. Там Мелодия. Более того, там есть как-то пристрой, который называется Мелодия 2. Да.
0: Может быть, там в кабинетике, в маленьком где-нибудь и штампуются.
1: Вот. Дальше я пошел вдоль. Там как раз сомнительные организации различные в бывших цехах завода. И пришел к музыке.
0: В цехах? То есть масштаб завода?
1: Нет, ну, там, в целом, там так, да, там вот, в целом, да.
0: Не просто писали винил, они его, видимо, изготавливали, да?
1: Да, возле музея есть памятник с двумя пластинками бетонными. На одном написано там дата основания, в честь основателя все это. А рядышком написано, что в 2003 году он закрылся. Интересно,
0: а памятник кому?
1: Заводу.
0: Заводу.
1: Да. Музей, понятное дело, не работал.
0: Там не человек, а вот две пластинки.
1: Две пластинки и гранитная плита. Музей не работал.
0: Музей не работал.
1: Возможно, ни дня.
0: А есть дверь, есть вывеска?
1: Дверь.
0: Дверь.
1: На этом заканчивается. Дальше мы отправляемся...
0: Подожди, мне интересно, а что делал до 2003 года завод этот?
1: Это вот в библиотеку пойдем.
0: Да.
1: Как-нибудь сходим. Может, там
0: все-таки в 90-е годы, мне кажется, прекратилась жизнь винила.
1: Не, ну там, видишь, Russian Disc, возможно, что-то выпускал. Дальше я решил, я заранее узнал, что в Доме культуры местном, который как раз там на базе этого завода рос и вот все развивался, есть кофейня. Ну, хоть кофе выпью символически, как бы, и там вроде все интересно. Но в отзывах про этот Дом культуры там про охрану различные гадости писали. И меня встретил такой мужик, знаешь, как будто он злодеев в НТВ-шных сериалах играет. «Куда?» — говорит. «Я кофейку попить там не работает». Вот. И как-то я решил, что в фойе я уже не посмотрю.
0: Я вот тоже иногда по вторникам сталкиваюсь с некоторым дружелюбием.
1: Ладно, давай все-таки послушаем The Cure.
0: Да, давай.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по 3 продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улица Горького, окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская, Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Беларуси прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, а также сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая страна Брянская область. Нынешний фестиваль приурочен году единства народов России, девиз «Сквозь века вместе». Целью фестиваля является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, а также спортивных соревнований между командами, выставка промышленных достижений регионов-участников и намечена большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской народной республики и Смоленской области. Окончательное урегулирование ситуации на Украине будет результатом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств. Как ранее подчеркивали в Министерстве иностранных дел, у России есть принципиальная позиция. Москва ее добьется либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Как многократно заявлял президент Владимир Путин, российская страна стремится к системному, долгосрочному, мирному урегулированию. При этом полностью исключаются краткосрочные эффекты, неприемлемый режим прекращения огня, который выльется в новую эскалацию. Накануне было объявлено, вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, а также предоставление разведданных и цели наведения. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Ее лимит – 150 миллиардов рублей. Ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Она направлена в первую очередь на приоритетные отрасли. Среди важных направлений – обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии и креативная индустрия. Кроме того, Кабинет министров помогает малому бизнесу решить проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. Благодаря такой поддержке с начала нынешнего года малому и среднему предпринимательству было выплачено порядка 60% задолженности во внесудебном порядке. Напомню, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года было заключено порядка 6,5 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. Завтра, по сообщению синоптиков, погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы прогнозируется плюс 17. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер западный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: чего вы ждете, Алексей, от следующего часа и от следующего лета?
1: Нас тупит лето.
0: Вон оно как.
1: Хорошая летняя тема.
0: А мы будем осенью говорить, как мы его там бесцельно потеряли?
1: Да. Мы это можем еще в конце августа сказать, если мы соберемся тут.
0: Выживем.
1: Во вторник.
0: А, до вторника, да, это. Ну что?
1: Русский час начался с песни.
0: Стас ожил.
1: Ух ты!
0: В комментариях пишет. Мы просто обязаны завершить суперэфиром.
1: Ну это если опять утренники не начнутся.
0: Да, потому что как бы 2 июня будет уже, между прочим. Ну,
1: там, да, после Дня защиты детей тяжелый день.
0: Кристина благодарит за историю про Апрелевку. Угу. Да, что там за история, как бы. История и история. А мы начали с группы Москвитины Casual про наступит лето. Это вот как раз. И мы, в принципе, сегодня вот на русском часе в лайвах как-то поменьше
1: там, будем там участвовать. Стас еще что-то нам прислал.
0: Я в каморке нашел пластинок. Подборку пластинок со сказками и рассказами.
1: А мы видели одну из них.
0: Да, ты нам принес, и мы долго пытались угадывать, кто это вообще занес, зачем и почему, и даже грозились поставить, но потом, в принципе, знающий человек нам сказал, кто тут
1: ошивался. Но Гулливер в очереди после рок-панорамы.
0: А, блин, он же в нашей каморке губернской нашел, я помню, где эта кучка лежала. Ну ладно, зато, наверное, Стас протер пыль, это уже...

0: вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
8: Надо, кстати, за лето еще каким-то образом пластиночками-то обзавестись интересными.
9: Да.
8: Потому
9: я за весну обзавелся парочкой.
8: Не хватит.
9: Там их много.
8: Надо.
9: Парочкой, их 5 штук. Я парочку нашел, а их 5 оказалось.
8: Главное, чтобы они оранжевого цвета не были.
9: И одна красная прозрачная, другая черная.
8: По всяким еще.
9: И на оранжевой там еще одна сторона.
8: Не сыграна.
9: Не сыграно, да. Ну и мало ли, уже все забыли другие стороны.
8: Да.
9: Да, вот такой веселенький
8: эфир. Я в сентябре, наверное, в Калининград, надеюсь, все-таки уеду. Угу. Потому что хотел уехать летом. Угу. Электровелосипед протестировать.
9: Угу. Там дорога так себе вроде.
8: Не, на Куршскую косу хотел прям вот с велосипедом. Угу. Все вот.
9: Из Брянска стартануть на велике?
8: Ну, на поезде, угу. Чтобы сутки в поезде, чтобы выстрадать все вот это вот. И там недельку покататься, то туда-сюда.
9: Границу выстрадать.
8: Да. Да, да. В итоге я там купил мотор-колесо, собрал велик, прокатился километр там от Северной до Дружбы. Все классно. И пришел к товарищу, собери мне аккумулятор, пожалуйста, хороший, вот, чтобы там больше вольт было, чтобы мощи прибавилось, и он собрал. Вручал мне минут 20, рассказывал, какой аккумулятор хороший, какой велосипед, а там реально собрал, шикарно вообще. Потом я говорю, дай-ка я прокачусь. В общем, так он и через минутку разложился на этом же уже велосипеде, а поверх как раз...
9: Но ведь дело не в аккумуляторе, наверное, было.
8: Отчасти. Дело в том, что как раз когда я его испытывал, как бы у меня там мало было всего от аккумулятора, что он был, мягко говоря, не очень. Владелец мотор-колеса его из помойки достал и мне вместе с колесом отдал. Uh-huh. А товарищ мой собрал аккумулятор как надо. И он как только жахнул на газульку, короче, из вилки все вырвало. И на самом деле мы знали, что там все это надо усиливать, но мы не думали, что этого хватит на 50 километров. Поэтому у меня уже куча маршрутов на лето было там и туда, и сюда на этом велике.
9: Подожди, а он пал прахом или все-таки можно что-то?
8: Сейчас установить? Мы находимся в поиске людей, которые умеют варить аргоном. Ну, благо это все хотя бы в областном центре происходит, поэтому...
9: Да, здесь нет вот с этим проблем, можно найти.
8: Можно найти и объяснить там цель, что это надо сделать чуть-чуть интереснее.
9: Понятно. Нет, я обзавелся обычным велосипедом. С механическим приводом. Даже один раз его протестировал. Цел.
8: Надо прикатывать один орган четырехбуквенный, чтобы как раз не болело там.
9: О, все. Это у меня пластинка на следующий эфир с такой песней есть. Да.
8: Надо подумать.
9: Подумай.
8: А сегодня у нас на вертаке Шевчук. Ну, ты погоди, сейчас надо предупредить. Там...
9: Стихи будут.
8: Не самые популярные песни,
9: стихи. Одна последняя классная.
8: Да, одна последняя классная, до нее...
9: Остальные, да, не самые популярные, не самые популярные стихи.
8: И, честно говоря, мы тут ни одну пластинку перебрали, чтобы вообще ее можно было в эфире крутить.
9: Перечитали все тексты.
8: И мы весь год пытались вот ее, и там, да, ну,

0: Ну ладно, а название альбома-то мы хоть скажем?
1: А, да, скажем.
0: Рано или поздно.
1: А, оттепель все-таки, да. Вот оно есть. Вот названия песен нет, а альбома название есть. Вот, и сейчас зазвучит.
0: Зазвучит еще как. Попал?
1: Ну, приходится придерживать. Проигрыватель у нас, конечно, уже повидавший виды.
0: Какой фейд плавненький, да, в этот раз?

бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка.

суббота. И коту поднял час прилива. Время стошнило, прокисший золой. Город штормит, ухмыляется криво, штурмом взяв финскую финку с залива, режется насмерть чухонской водой. Серое нечто с морщинистой кожей, усыпанной пепельной перхотью звезд, стонет и пьет одноглазая рожа, жалко скребется в затылке прохожим бледным потомком докуренных грез. Траурный митинг сегодня назначили мы по усопшей стране, господа. Все песни распроданы, смыслы утрачены. Где вы, герои войны и труда? Заколотили мы в рощу дубовую и закопали ее под Невой. Надо бы родить бабу новую, светлую, понятную, идейно толковую, да грешный наследный вредит геморрой. Кладбище, небо, хлебнув палитуры, взракетило дыбом антенны волос. Мне снится потоп сумасшествий с натурой. Пушкин рисует гроб всплывшей культуры. Медный Петр добывает в стране купорос. Медный Петр добывает в стране

0: Ну, классно же.
1: Да.
0: Финал, если вы думаете, шикарный. Что Алексей такой вот суровый, это самое, он подпевал. Угу. И тут у нас комментарий есть.
1: Итак.
0: Да. Стас говорил, что мотор-колесо нужно было ставить на Ниву.
1: Точно.
0: Да.
1: Она бы тогда ездила лучше.
0: Не за те качества ее любят. Это для души. Понимаешь, ты в нее садишься, и все, тебе больше ничего.
1: И ехать не нужно, да?
0: Нужно. Потом еще нужно звонить трактористам, дружить с трактористами, иметь навык переговоров с трактористами. Кристина пишет, у меня еще несколько пластинок в подарок для студии 98 к начале следующего сезона пришлю. Стас пытался угадать название этой пластинки и не угадал, а потом он написал, что, наверное, это самый мой недослушанный альбом. Спасибо, пацаны. Стас, ты можешь тут иногда периодически запираться и дослушивать, переслушивать на радио лучше, чем у тебя там в монтажке. Такой ДТТ слышу впервые, уникальный опыт для ушей и ума, спасибо вам. У нас есть еще много разного ДТТ, но его, наверное, к сожалению, он и останется в рамках нашей студии. Скоро будем закрытые прослушивания устраивать, наверное, да?
1: Точно. Клуб где-нибудь, локацию возьмем, там на набережной собираются вот много таких локаций интересных.
0: Виниловый салон устроим.
1: Да.
0: А, можно с пацанами с мойкой как раз договориться там и...
1: И вывеску повесим, музыка с винила.
0: А, думаешь, так еще можно, да?
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, конечно.
1: Что-то запустили опять раньше времени, но это второй час уже, да. Дело к вечеру, к ночи.
0: Вы развлекаете пока там население.
1: Ага. А у нас приготовлено еще несколько кассет, которые сегодня искал исключительно Антон. Там что-то интересное.
0: Нет. Не то, что вы интересны.
1: Ну... Ну, вообще, мы же всегда все самое только интересное находим.
0: Ну, это да. Ну, давайте, ладно, уйдемся сейчас на различного рода информацию, а потом я начну представлять то, что я немножко поискал.
2: В эфире «Три-два радио» с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртуть. Столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
4: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: 28 мая, 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: Меня не отпускает Башкирия.
1: Итак, ты снова трек из Башкирии притащил?
0: Да.
1: Рассказывай.
0: Иноагентов захотел послушать, не поставлю.
1: Мы только что слушали не иноагента башкирского.
0: Да,
1: нет,
0: там просто, ну...
1: Башкирско-питерского.
0: Из этого города известен. Есть. Шевчук, иноагент. и группа My Magic Eskimos.
1: И мед.
0: А, это да. My Magic Eskimos, ребята, называются. Основались в 2008 году. В 2012 взяли паузу в творчестве. В 2014 они снова собрались. А я, у меня бывают периодически такие моменты, ну, судя по тому, что ты порой на передачу приносишь, и у тебя тоже, благодаря этому мы и живем, когда я в недра лезу и пытаюсь найти то, чего уже...
1: Это страшно выглядит и ну, звучит.
0: Судя по их постам ВКонтакте, в 18-м они решили найти барабанщика и не нашли.
1: А до этого не было?
0: Не, ну, видимо,
1: что-то произошло. И не нашли, и продолжили без него.
0: И их название вот именно Magic Rock, оно вполне себе описывает данное творчество. И мы сегодня чуть-чуть еще продолжим с такими малоизвестными...
1: Ну, что группами. За композиция...
0: Форест Гамп она называется. Много тебя это о чем сказал?
1: Ну, он бежал постоянно куда-то.
0: Это да. Ну, зато...
1: Он был рожден, чтобы бежать.
0: Мелодия интересная.

0: бодренько, между прочим.
1: Кристина писала, что была в Башкирии, в Белорецке и в Уфе. А я вспомнил. Мне однажды было очень плохо, я дико болел. И в 2 часа ночи я решил посмотреть региональное телевидение и наткнулся на белорецкое телевидение, как раз башкирское. Угу. Какое классное телевидение. Там,
0: в 2 часа там ночи.
1: Некрологов было больше, чем рекламы.
0: Там так себе...
1: Своеобразная такая.
0: Жизнеспособность идея. Людей.
1: Там зацикленный причем контент был. Некрологи, реклама, новости, некрологи, реклама, новости. Затянуло.
0: То, что хочется смотреть 2 часа ночи, в принципе.
1: Поэтому я на утро, конечно... Следующая группа. Я решил опять как бы, ну, по глубинам. И не для каждого. Если давай, предыдущее, что... как бы еще нормальному человеку можно было предложить, то следующее, оно как бы уже... Ну, вот
0: что за популярный коллектив, рассказывай.
1: Под 2040. Иллинойс называется.
0: Иллинойс. Штат.
1: Да, Нижегородский там.
0: Нижегородский штат.
1: Да, они хотя бы, они раньше еще назывались очень сложно, там, латинскими буквами через восклицательный знак, потом они решили переименоваться с маленькой буквы. Российская группа с женским вокалом, ориентированная на создание интеллектуальной экспериментальной музыки.
0: Вот это завернули.
1: Тихо, тут не конец. Сам коллектив определяет себя как психоделический квинтет с лиричными до абсурда песнями, который влюбляет и злит, появляется и пропадает. Там дальше там про абсурдистский панк и все такое. И мне вот...
0: Прям это описание как попытка заставить послушать.
1: Меня удивило, что на Яндекс.Музыке у них всего 159 слушателей. А статья на всем известной энциклопедии есть.
0: Так сами написали.
1: Сами ребята, да, решили про себя и написать, потому что, ну... Но...
0: Ну, а может быть, это в складчину те 156 человек и написали?
1: Слушай, ну, с другой стороны, что-то в нем есть, поэтому вот на разок как раз под нашу концепцию мы ее и поставим.
0: Отлично.
1: Мне до припева нравится там ждать.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, надо успеть посмотреть.
1: А время нам позволяет включить еще один интересный трек, который
0: дело в том,
1: где-то
0: что
1: выкопал Антон.
0: Я его не планировал, я на всякий случай его не планировал.
1: А вот и случай наступил.
0: Но он не ложится в нашу канву, он слишком веселый.
1: Да?
0: Ну, это что, это такие качели, так, что наши слушатели...
1: Слушай, ну после него я ж там...
0: Ты там, да.
1: Укачать решил же нормально, но поэтому...
0: Это, получается, это наша...
1: Степень веселья понизим.
0: Фирменная фишка.
1: Да.
0: Группа тоже мертвячая.
1: Угу.
0: Но ребята были креативные в свое время.
1: Как называется?
0: Почему я не стал космонавтом?
1: Это название группы?
0: Да.
1: Ага.
0: Они себя так описывают. Марат. Песня «Голос, гитара, зеленые глаза, 43-й размер ноги». Костя, бас-гитара, аранжировки, жим от груди, 100 килограмм. Дима, ударные аранжировки, бочка, хай-хет, малый барабан, тома, тарелки, красота. Ваня, гитара, хореография, макияж, чувственные губы, один раз был в Барселоне. И Димочка, самый дорогой синтезатор, даже по меркам Москвы, чувственные пальцы, шикарный маникюр.
1: Интересное описание мужской рок-группы.
0: Там у них...
1: После 100 килограмм жима, потом что-то пошло не по схеме.
0: Катерина пишет, даешь качели, ставьте. Мне неудобно даже перед следующим треком просто. Ну,
1: давай, заряжай, и потом выйдем
0: качели
1: прощаться.
0: Начинают свой

0: еще.
1: А я уже переживать начал, где же буква «ы»?
2: Ты тут за эфиром сказал, что ты к логопеду ходил?
1: Да, в детстве.
2: А ты-то зачем?
1: А я не понимал в детстве, почему тут одинаково звучит и по-разному выглядит клыса и клыса. Только одна клыса бегает по помойкам, а другая клыса на доме.
2: А-а-а.
1: Угу. Потом у меня сын также говорил, мы ходили к логопеду, логопеда вспомнил.
2: Правится это все в итоге?
1: Да.
2: А я в детство не ходил, вроде все нормально было, пока я не устроился на радио в городе Брянске в 2017 году. И
1: тебя отправили к логопеду?
2: Игорь Аркадьевич Жиц, дай бог ему здоровья. Он вообще молодец в этом вопросе, он мне его даже оплатил, понимаешь?
1: Представляешь, что я опоздал к логопеду на сколько-то лет.
2: И там, да, было забавно, я пришел к тетечке в первую больницу, по-моему, ездил. Тетечка тоже хорошая.
1: В детскую?
2: Не, по-моему, во взрослую все-таки. И я с тетрадкой прям. Причем, ну, у меня как-то вот не сложилось буквально с ночи, как я вот...
1: Какую букву тебе выравнивали?
2: Никакую.
1: Дикцию?
2: Видимо. И у меня ночью перед логопедом еще и колесо отлетело по дороге домой. Угу. Прям на трассе М3, там, не доезжая поворота на теплое. Я вот там, ночь у меня была своеобразная, там заночевал в Брянске у родственников, с утра пришел к логопеду. Че пришел? Говорю, честно говоря, я даже не знаю.
1: Меня послали.
2: Меня, да, вот Игорь Аркадьевич Жиц послал. У меня есть запись новостей, ему там что-то не понравилось, просто, ну, давайте вы послушаете. Говорит, давайте, послушала. Говорит, не, есть, все нормально, я все поняла. Это вот порой включаю брянское телевидение, там столько дефектов речи у ведущих. Ну, это еще в 2017 году было. Сейчас-то, конечно, все хорошо. Но, на самом деле, я думаю, с брянским телевидением по-другому быть не может, конечно же. И мне... Не, к логопедам нет вопросов. Прекрасные люди, но каким непотребством они заставляют заниматься иногда взрослых людей?
1: Расскажи. В детстве как-то на это меньше реагируешь.
2: Слушай, там странные вещи со ртом надо делать. Я не могу даже в эфире как-то это... И домашнее задание там тоже было. Говорит, берешь тарелку, мажешь по краям сгущенку, ждешь, когда засохнет, и вылизываешь. Господи, ты... Смешно тебе?
1: Это ты на какие-то другие курсы попал, по-моему.
2: Нет, это мне тетя говорила, но я этого так ни разу и не сделал.
1: Еще
2: но
1: и тетя говорила.
2: Неделю отходил. Игорь Аркадьевич Жиц меня в итоге все-таки взял на радио, чтобы через 5 месяцев сократить.
1: Шикарно. Ну, а тебя платили эти курсы?
2: Да, да.
1: Ну,
2: да.
1: Вообще нормально.
2: Непотребные курсы, я бы сказал.
1: Ну, что-то да.
2: И мы вообще в конце каждой программы...
1: Подожди, какие курсы? Это же лечение было, а мы уже в курсы перевели.
2: Надо, чтобы еще дурку оплатил, конечно, в свое время. Это мне. Последний трек, это как раз, наверное, посвящен тому, что вот в прошлый раз мы в конце программы осуществили мечту Елизаветы выйти в прямой эфир. Угу. Вот. Именно с тех пор она и перестала к нам ходить. Угу. И сейчас мы тоже осуществим чью-то мечту, я бы так,
1: да,
2: даже сказал.
1: А, да, вот тот самый трек, да?
2: Да.
1: 10 лет назад, в честь 60-летия со дня рождения, 25 лет тишины, концерт в Кремле.
2: В памяти Игоря Талькова.
1: Поет Игорь Тальков, младший.
2: И
1: Игорь Игоревич Тальков.
2: Мы так с Алексеем ознакомились перед эфиром. А похож.
1: Внешне.
2: Да, но на этом, понимаешь, на этом нам надо уйти, поэтому, да, надо попрощаться.
1: Мы уходим. Через неделю мы выйдем в эфир.
2: Надеемся, все-таки закроемся.
1: В очередной раз попробуем закрыть сезон.
2: Кристина пишет, вот это да.
1: Да. Всем пока.
2: Любви, хорошей музыки. Хорошего вечера.

0: Громко. Клавишу громко.
1: Делай потише.

у каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попало в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Ты идешь босиком по краю обожженного градом поля, и как будто не обитаем, пред тобою летит рассвет. Ты их видишь и точно знаешь, на тебя смотрят пулеметы, но идешь, и рассвет рисует твой танцующий силуэт.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 28 мая 17:00. Слушайте «Спортивный четверг». Поговорим с тяжелоатлетами. В гостях директор Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Николай Евсеев, а также Алексей Осипов и Артем Трошин, мастера спорта России, многократные призеры российских и международных соревнований по тяжелой атлетике. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дороги, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчал.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас многие из нас научились извиняться и объясняться, и говорить, что «простите, я не успел это сделать», «простите, я забыл это сделать» и так далее. И многие считают, что этого достаточно для того, чтобы объяснить ситуацию. Это здорово, что вы научились признавать свои ошибки, но для меня это полдела. Это такая взрослая достаточно, но не до конца взрослая позиция. До конца взрослая позиция для меня, когда вы добавите «простите, я не успел это сделать» фразу «когда вы это сделаете». «Простите, я не успел это сделать», я сделаю это завтра. Простите, я забыл, что мы об этом с вами договаривались, поэтому я сделаю это сегодня после работы. Прости, сын, я забыл купить тебе мороженое, которое обещал, поэтому я сейчас развернусь и схожу в магазин и куплю его. Вот это взрослая позиция. Не только признание своей ошибки, но и исправление ее по возможности делает вас взрослым человеком. Поэтому, когда вы что-то не сделали, забыли, не получилось, не смогли и так далее, прежде чем сказать человеку о том, что вы не смогли этого сделать, подумайте, как вы эту ситуацию можете исправить. И подойдя к нему, скажите о том, что вы не смогли этого сделать, объясните причину и скажите, когда вы эту ситуацию исправите. А если вы не можете ее исправить, если вы переоценили свои силы по каким-то причинам, так ему об этом и скажите, что «прости, не смог это сделать, потому что я переоценил свои силы, я надеялся на помощь какого-то человека, а он меня подвел». То есть откажитесь тогда от задачи, чтобы человек на вас не рассчитывал. Вот это взрослая позиция. И тогда у вас будут хорошие отношения с теми людьми, с которыми вы о чем-то договариваетесь. Это был метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 Радио. Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 Радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

нам лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Три-два радио. Новости.
3: Три-два радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область развивает стратегическое партнерство с дружественными странами. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Республика Беларусь – наш ближайший и важнейший деловой партнер. Напомню, подписан и реализуется план мероприятий до 2029 года между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Егор Ковальчук акцентировал на заинтересованности развития двусторонних отношений в перерабатывающей промышленности, а также увеличении высокоэффективных производств, работающих с конечной продукцией, а также строительстве. По словам главы брянского субъекта Российской Федерации, продолжается поиск дополнительных возможностей расширения культурных связей, обмену компетенциями по различным позициям. В Брянской области приводят в нормативное состояние автомагистрали. Так, в областном центре в настоящее время работы ведутся на 26 объектах. Еще по трем продолжается процедура заключения контрактов. На 5 все мероприятия уже завершились. В их числе улица Кирпичная, второй въезд в Белые берега, также улицы Горького, Окружная и Куйбышева. На крупных городских магистралях завершается устройство выравнивающего слоя асфальта. Это улица Красноармейская, Калинина. На Литейной приступили к асфальтированию, в том числе и в ночные часы. Всего в городе планируется отремонтировать около 30 километров автомобильных дорог. Общий объем финансирования по заключенным контрактам превышает 1 миллиард рублей. Отклонений от намеченного плана нет. Завершение полностью всех работ предполагается к концу августа. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением формирования актуальной потребности в технике и определения, какую из них необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и проработать конкретные предложения для участия в различных федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются государству. В Брянской области ведется масштабная работа по сохранению культурного наследия в рамках долгосрочной государственной программы, анонсированной Владимиром Путиным. Так, фонд Брянской областной научной библиотеки имени Федора Тютчева составляет сейчас более 2,5 миллионов экземпляров различных книг. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, ежедневно ее посещают более 700 человек. Ежегодно читателям выдается более миллиона экземпляров изданий. Библиотека приобретает 12 тысяч книг и выписывает 350 наименований журналов и газет. По словам руководителя области, здание библиотеки историческое является объектом культурного наследия, требующим соответствующего ухода. Как сообщил глава региона, в этом году из областного бюджета выделено порядка 63 миллионов рублей, будет полностью заменена кровля, обновлен фасад и сделано благоустройство прилегающей территории. Следующим этапом станет ремонт помещений внутри библиотеки. Егор Ковальчук подчеркнул, важно, что на фоне всеобщей цифровизации библиотека все так же заполнена и востребована. Безусловно, необходимы новые форматы работы и новые мероприятия, в том числе и в медийной сфере, и Брянская областная библиотека активно развивается в данных направлениях. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, народы России и Беларуси прочно связаны многовековой историей, уважением к памяти своих героических предков, а также сохранением культурных, духовных и нравственных ценностей. Добавлю, за годы своего проведения международный форум стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая страна Брянская область. Нынешний фестиваль приурочен году единства народов России, девиз «Сквозь века вместе». Целью фестиваля является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, а также спортивных соревнований между командами, выставка промышленных достижений регионов участников и намечена большая культурная программа от творческих коллективов Брянской области, гостей из Гомеля и Могилева, а также Брянки, Луганской Народной Республики и Смоленской области. Завтра, по сообщению синоптиков, погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы прогнозируется плюс 17. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер западный около 8-10 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно, с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и в 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Облачно с прояснениями, ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось,

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Предположительно, убийство совершено на бытовой почве. При погибшем обнаружены кулон, форма сердца и бутылка лимонада.
1: Следствие устанавливает подпись.

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 12. Возможен дождь, ветер западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.